изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

0: sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: 23 мая открылся гипермаркет «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив супермаркета «Бонус». Самый большой магазин аккумуляторных инструментов и аксессуаров в Кишиневе. Перфораторы, угловые шлифмашины, шуруповерты, степлеры, резаки, техника для сада, измерительные приборы и многое другое. Профессиональные, полупрофессиональные и бытовые. 1001 инструмент, работающий от одного аккумулятора и по очень-очень хорошим ценам. «Инка-центр» на бульваре Гагарина 2 напротив «Бонус» с радостью ждет вас, чтобы обновить ваш арсенал оборудования.
2: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
3: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике «Скут Дент» мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сват-Пулцерий, 61А. «Скут Дент» – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
4: Выгодное предложение для твоего дома и сада в Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Период акции с 28 мая по 3 июня. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

Изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcell.md.
1: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe allo.md.
2: Выгодное предложение для твоего дома и сада в Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, письменные столы, зеркала и прикроватные тумбочки. Период акции с 28 мая по 3 июня. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: De 1 iunie, surprizele sunt dulci pentru cei mici. Activează cuponul din aplicația Kaufland Card Extra și răsfață-l pe cel mic cu o banană la doar 5 bani. Kaufland, dulce, ieftin și bun.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9. 24 место.

0: and Baby Hall.
1: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу: улица Сватулцеры, 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, в которую верят.
2: Промо.
3: Ascultă emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon la Radio Record. Participă activ și câștigă premiile oferite de Velojan. În fiecare zi de lucru ai șansa să intri în direct, să participi, iar în fiecare vineri să pleci acasă cu premii de la partenerul orei velojan.md.
2: Promo.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Логика.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.
3: Диана Калашникова. Рекорд.